0: LRT radijas. 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad per susitikimą su šalies vadovu demokratų kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas patikino Gitaną Nausėdą, jog tapęs ministru tęstų prioritetinius darbus. Pasak šalies vadovo patarėjo, tarp prioritetų iki 2028 metų užsitikrinti vietinės elektros gamybos pajėgumus, toliau plėtoti transatlantinį ryšį su Jungtinėmis valstijomis bei įgyvendinti regioninius projektus – sausumos jungtį su Lenkija Harmony Link, taip pat jūrinį kabelį su Vokietija. Nausėda anksčiau yra sakęs neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako per susitikimą su prezidentu pateikęs ir savo kelis prioritetus.
1: Visų pirma, energetikos transformacija turi būti kiek įmanoma labiau naudinga žmonėms. Ir tai reiškia skaidresnė, kainodara, ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą ir daugiau galimybių patiems žmonėms dalyvauti tiems, kurie nori. Antrasis susijęs su tuo, kad pati energetikos ministerija turi būti ne tik reguliuotoja, bet taip pat ir investicijų partnerė. Tai reiškia trumpesni terminai, aiškesnės procedūros ir be abejo, Ukrainos karas, įvykiai Hormūzo sąsiauryje mums priminė, kad energetika šiandien yra ir nacionalinė saugumo klausimas. Todėl mažinsim priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kūro, stiprinsim energetikos infrastruktūros fizinę, kibernetinę apsaugą ir, žinoma, sieksime pakankamo europinio finansavimo ir sprendimų.
0: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Seimas paskyrė politikos komunikacijos ir medijų specialistą Vytautą Valentinavičių antruoju žvalgybos kontrolieriumi. Jis sako, kad kontrolieriaus institutas netrukdo pareigūnams dirbti, kaip tik sustiprina institucijas ir augina visuomenės pasitikėjimą. Valentinavičius yra Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Vasarį buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. Anksčiau dirbo patarėjų Seimo kontrolierių įstaigoje, žmogaus teisų komiteto biuro vedėjų. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dienų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požila teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyventinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
2: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Nesitraukiant karštiems orams ir į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasakau, nuo klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios, bet skirtingos būklės.
3: Perkaitimas, vadinkime, ir saulės smūgis yra dvi skirtingos būklės. Tai yra viena lengvesnė, tai yra perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, negerą ir šalta drėgna oda. Gali jausti dar papildomą ir pikinimą, vėmimas gali būti ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, tada jo pačia temperatūra irgi pakyla. Taip pat gali būti irgi jaučiamas silpnumas ir pikinimas, vėmimas.
0: Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune 28, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 27 laipsniai. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 4:05.
4: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Новый сбор при покупках на зарубежных маркетплейсах». Разбираемся, как он будет работать и за что придется платить. И украинка, приехавшая в Литву еще до полномасштабной войны. Как спорт помог найти свое место в новой стране. Сейм одобрил назначение председателя социал-демократической партии Мендугаса Синкевичуса на пост премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 80 депутатов, против двое, еще 28 парламентариев воздержались. Представители правящей коалиции заявили, что Синкевичус обладает необходимыми качествами и опытом для работы на посту главы правительства. В свою очередь, представители оппозиции считают, что политику не хватает подготовки и амбиции. Сам Синкевичус отметил, что время покажет, оправдается ли критика в его адрес. Ранее он заявил, что хотел бы участвовать в части заседаний Европейского совета, на которых рассматриваются вопросы экономики. Об этом политик сказал на встрече с депутатами фракции партии Заря Нямунаса. Аналогичные встречи он провел и с представителями других парламентских фракций в преддверии голосования по его кандидатуре на пост премьер-министра. По мнению Синкевичуса, ему удастся договориться с президентом о том, кто будет представлять Литву на заседаниях Европейского совета. Вопрос о том, кто должен представлять Литву на заседаниях Европейского совета, это поднимался еще во время предыдущего срока полномочий Сейма. В 2020 году находившиеся у власти консерваторы призывали президента поочередно с премьер-министром представлять страну на заседаниях Европейского совета, а не участвовать в них единолично. Тогда Гитанас Науседа заявил, что не намерен делегировать эти полномочия. Литовский апелляционный суд начал допрос бывшего акционера обанкротившегося банка Снорас Владимира Антонова. Как сообщает портал Дельфи, бывший руководитель банка, который скрывался от правосудия около 15 лет, заявил, что полностью признает свою вину по всем предъявленным обвинениям. По словам Антонова, во время финансового кризиса 2007 года он пытался спасти банк, используя, как он выразился, нетрадиционные или даже незаконные методы. После того, как Антонов впервые дал показания в суде и признал свою вину, поддерживающий обвинение прокурор Дариус Станкевичус заявил, что Антонов пытался смягчить ситуацию, однако его показное раскаяние не соответствует тому, что можно считать искренним сожалением о содеянном. Ранее Антонов был осужден за то, что вместе с другим акционером банка Раймундосом Баранаускасом растратил более полумиллиарда евро. Сам Баранаускас уже около 15 лет скрывается в России. С 1 июля при заказе товаров из стран, не входящих в Евросоюз, вступает в силу новый фиксированный сбор в размере 3 евро. При этом речь не идет о новом налоге или дополнительной плате за каждый товар, как ошибочно считают многие покупатели. После появления информации о новых правилах у читателей телеграм-канала ЛРТ на русском языке возникло немало вопросов. Как будет работать новый порядок и что изменится для покупателей, объясняет вице-президент Литовского альянса потребителей Кестутис Купщис.
5: Это таможенная пошлина, да, она фиксированная. Величина составляет 3 евро на категорию. Ну, например, купили там 100 штук одинаковых каких-нибудь, не знаю, приборчиков, транзисторов для вашей электронной мастерской. Да? Ну, вот вы будете платить 3 евро на все 100 штук. То есть, если это строка в инвойсе, и там 100 штук по 2 евро, вот плюс 3 евро на всю сумму. Не на каждый товар, а на категорию товаров. Да? То есть, в принципе, это немножко снижает страшное такое, знаете, нововведение. Не таким страшным кажется, когда ты понимаешь, что это все-таки ну, не на каждый товар, а на категорию товаров. Если у вас в посылке в пределах одного инвойса 3 товара, то есть 3 разные строки в инвойсе, значит, вы будете платить 3 плюс 3 плюс 3. Вот примерно так. И эти 3 евро, они касаются только товаров, которые вы завезли из третьих стран. То есть, в принципе, если вы отовариваетесь в пределах Евросоюза, вас ничто не беспокоит и не должно беспокоить, да, то есть все у вас проходит без таких разных пошлин, потому что, ну, тут таможня вообще отсутствует при продвижении товаров внутри Европейского Союза. Это ввоз с третьих стран, это может быть Великобритания, это может быть Китай, то есть все зациклены на Китае, но, в принципе, это может быть любая третья страна. США, Вьетнам, Гондурас, это вообще уже без исключений, в принципе, мы можем готовиться к этой 3-евровой пошлине, когда товар возится с третьей страны. Ну и нужно вообще понимать, что раньше вот все посылки стоимостью до 150 евро, они пошлинами не облагались, они пользовались режимом освобождения от таможенных пошлин. Сейчас вот вводится 3 евро, и это мы понимаем, в чем суть этой реформы. То есть Европа, она огораживается от торговых партнеров, которые, возможно, своим огромным влиянием на рынок, они вытесняют европейских торговцев. То есть если вы принимаете решение покупать что-нибудь из Алибабы, вы, наверное, это решение принимаете из-за того, что ну, в Европе дороже.
4: А товар производится зачастую в том же самом Китае.
5: По-любому в Китае, в том же самом Китае. Только вот вы не пользуетесь маркетплейсом, который находится в Европе, а напрямую покупаете из Китая, и это для вас выигрыш. Но результатом этого стала огромная, немыслимые цифры этих мелких посылок, которые заполняют европейские склады. И в год возятся порядка 6 миллиардов посылок. Да, то есть мы сами себе создали проблему. Мы любим покупать все дешевое, и часто это некачественное. И даже проверить эти все посылки, насколько там цена инвойса соответствует реальной цене товара, даже невозможно. То есть по моим данным, я не знаю, я не нашел официального подтверждения, но как бы проскользнула где-то такая цифра, вскользь прошла в каких-то сообщениях, что Европа может примерно 85 миллионов посылок проверить, а их приходит 6 миллиардов. Да? То есть это мы только одну из 100 реально проверяем, что там внутри. В одном случае из 6 мы находим там товары, которые не соответствуют стандартам безопасности. Да? Mm-hmm. То есть мы сами накупаем разного, что нам и не нужно, и небезопасно, и потом радуемся, что мы купили дешево, но вещь, которая прослужит полдня или полмесяца, это, конечно, и для потребителя плохо, и мы так расходуем ресурсы земли, и, в принципе, ну, только поощряем этот стиль жизни, когда купил, выбросил, купил, опять выбросил, да, то есть это не особо правильный образ жизни, я бы так сказал. И поэтому эти 3 евро, они символически должны приостановить вот этот 6-миллиардный поток мелких посылок. При этом для крупных фирм или для средних фирм, для них, которые, ну вот они возят из того же самого Китая или Вьетнама что-нибудь, и потом уже дистрибуция происходит внутри Евросоюза. Если они везли 1000 товаров, на них эти 3 евро как бы особо не повлияют. Да? То есть это не тот налог, который сильно поднимет цены конечному потребителю. Вот они 1000 везли, распродали по Европе, опять 1000 везли. То есть они возят большими партиями. И это таможенная пошлина, она минимальна, она ну, никак не особо на цены не повлияет. А вот поток мелких пакетиков, которые скапливаются в портах, там, в складах, это, возможно, этот поток чуть-чуть иссякнет. Это временная мера, это на 2 года, но я думаю, что то, что временно станет постоянным, думаю, это будет нам всем от этого лучше.
4: И самый частый вопрос, который волнует наших читателей, это как это будет работать на практике? В какой момент человек вообще заплатит эти 3 евро? Сумма автоматически как бы войдет в стоимость товара на каком-нибудь маркетплейсе? Или ее придется оплачивать, например, при получении посылки, через таможню или каким-то другим способом? И где покупатель сможет увидеть, из чего складывается общая сумма?
5: Вторая особенность реформы как раз в том, что хочется снять груз вот этой всей бюрократии с плеч покупателя. То есть уже при покупке вы должны видеть эту цифру уже или отдельной строкой вашей накладной, да, то есть вашей корзинки, или она должна уже быть в цене товара. Никаким образом нельзя это самому потребителю выплачивать отдельно уже в Европе. Это тоже сделано с учетом того, что раньше потребители как раз и не понимали, почему они видят одну цену в интернете, там, не знаю, книжку купил 20 евро, а пришла в Литву эта книжка, она уже стала 40 евро. потому что когда все заплатишь, еще какие-то там дополнительные сборы,
4: административные сборы,
5: сразу у тебя цена выскакивает, и ты тогда становишься перед фактом, да, что, а я бы знал заранее, что это будет 40 евро, я бы пошел в местный магазин, в местный книжный, и там бы я купил вот за 35. Да, то есть как раз новый порядок, он упорядочивает всю суть этой цепочки в таком смысле, что покупатель не должен платить ничего сверху, когда он уже все заплатил этому маркетплейсу.
4: Еще один есть вопрос, например. Как человеку еще до оформления заказа понять, придется ли ему платить дополнительные 3 евро? На что нужно обратить внимание, потому что мы знаем, что товар, к примеру, продается на каком-нибудь китайском маркетплейсе, но при этом отправляется со склада, который находится внутри Евросоюза. Будет ли действовать новый сбор?
5: Так вот, именно место отправки товара, оно служит базисом отчета.
4: То, да? Есть, то есть, если это Китай, то тогда заплатишь.
5: Да. Если Amazon имеет склад в Германии, и оттуда вы получаете свою книжку, это понятно, что уже другое, совсем другое дело, чем тот же самый Amazon отправляет вам что-нибудь в Литву со склада в Великобритании.
4: Какие права есть у потребителей в случае вот с различными китайскими маркетплейсами? Может быть, у вас есть данные, как часто люди вообще возвращают что-либо, потому что товар изначально стоит недорого, обычно, вот как вы говорите, да, никто не заморачивается, это просто попадает в мусор, и все. Есть ли случаи, когда люди все-таки борются за свои права, за то, что получили некачественный какой-то товар, пытаются его вернуть, и есть ли успешные кейсы в связи с этим?
5: Конечно, есть и такое, и такое. Да, то есть иногда товар слишком дешевый, чтобы вообще заморачиваться его там возвращать, или даже цена конверта будет больше, чем ты получишь обратно. Но есть и в моей практике и случаи, когда люди успешно отправляли обратно.
4: Крупные какие-то вещи.
5: Ну, такие уже вещи, как бы там 20-30 евро уже как бы считается, может быть, и стоит, потому что, ну, мне не нравится. Они получали кредит в том же самом маркетплейсе, покупайте заново, да, то есть я случаев, когда деньги вернули, я вот от своих знакомых, я практически, ну, не попадалось мне такого, что, в принципе, давайте мы вам вернем деньги на ваш счет и так далее. Такое тоже, в принципе, возможно. Но беда в том, что китайский для нас, многих из нас, не родной язык. Да? То есть мы не понимаем, мы не можем прочесть, не сможем нормально обустроить коммуникацию с продавцом. Общение там с ботами — это еще отдельная история вообще. Как с этими роботами там общаться, которые вам ответят в этом маркетплейсе. Что вы будете общаться с человеком, это уже становится маловероятным. Теоретически можно вернуть и то, что вы купили за 3 цента. Но всегда есть предел разумный, когда это стоит делать или нет. Но
4: право такое?
5: Право попытаться всегда можно. Я больше до меня доходят кейсов, случаев, которые, к сожалению, негативные. Да? То есть, в принципе, я написал, но мне так и не ответили. Я написал второй раз. Мне ответили, что не вернут. Я написал третий раз, что делать дальше, потому что ответили, что все равно не вернут. Ну, с Китаем вообще очень трудно. С другими странами еще так. А с Китаем очень трудно, потому что, ну, для них не существует такое правило, что нужно повиноваться европейскому закону. Это ваше дело. То есть у них ответ один. Есть группа, которая работает с США. Да, то есть европейские потребительские организации и потребительские организации из США сидят за одним столом, при этом есть и Еврокомиссия, там и есть и некоторые органы США. То есть они решают, потому что они понимают, что вот в диалоге что-то решаемо, а с Китаем такого нет.
4: Говорил вице-президент Литовского альянса потребителей Кестутис Купшис. Полное интервью с экспертом можно прочитать на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ. Генеральная прокуратура сообщила, что по делу о взяточничестве при уклонении от военной службы подозрения предъявлены 2 военнослужащим и 5 гражданским лицам. По данным следствия, сотрудник Центра комплектования и воинской обязанности за взятки помогал призывникам Щауляйского района избежать срочной службы. Ему предъявлены подозрения во взяточничестве и торговле влиянием. По версии прокуратуры, таким образом службы могли избежать более 200 призывников. Размер взяток достигал 600 евро. За такие преступления законодательство Литвы предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Сегодня последний день, когда можно подать заявление о выходе из второй ступени пенсионного накопления, чтобы получить накопленные средства до 15 июля. Если заявление будет подано позже, выплаты поступят позднее. Заявление принимают компании, управляющие пенсионными накоплениями. Они рассматривают обращение поквартально, а размер выплаты зависит от стоимости фонда на момент ее осуществления. За первый квартал накопленные средства вывели более 500 000 жителей Литвы. Представитель Содры Малгажата Козич отмечает, что во втором квартале темпы выхода из системы снизились. Однако вопросы, с которыми обращаются жители, остаются прежними. Кроме того, был расширен перечень тяжелых заболеваний, при наличии которых можно прекратить участие во второй ступени пенсионных накоплений. В Содре также предупреждают, что в этот период активизируются финансовые мошенники. Организаторы и службы безопасности заявляют, что не располагают информацией о каких-либо угрозах для участников праздника песни школьников, который стартует в пятницу. При этом вопросам безопасности уделяется особое внимание. Директор департамента противопожарной охраны и спасательных работ Рената Спожила сообщил, что в рамках подготовки к масштабному мероприятию специалисты посетили все 74 школы, где будут размещены участники праздника. Они проверили безопасность зданий и подготовили планы действий на случай воздушной тревоги. Праздник песни школьников проводится впервые за 10 лет. Ожидается, что в нем примут участие около 24 тысяч человек со всей Литвы, а также ученические коллективы литовской диаспоры из Бельгии и Польши. Из профессионального спорта к работе с детьми. Украинка Ирина Якутавичене приехала в Литву еще в 2018 году как волейболистка. Сегодня она работает спасателем в Йоновском бассейне, тренирует детей по волейболу и мечтает стать профессиональным тренером. Она рассказывает, как проходила ее адаптация, как удалось выучить литовский язык и почему решила строить свою карьеру в Литве.
6: В Литве я оказалась в 2018 году. Я здесь играла в волейбол как легионер, и в тот момент познакомилась с мужем, завязались отношения, семья, и вот так я и осталась здесь. Родился ребенок, была в декрете. Ну и потом, как началась война, начали поддерживать украинцев, и были курсы для изучения языка. На эти курсы попала, постепенно начала изучать, углубляться в язык.
4: Здесь Йонаве было, да? Йонаве. А кто организовал?
6: Это было... социальный центр или библиотека. С библиотекой там как-то это было связано. И вот началось изучение языка, и потом я устроилась, уже вышла на новый уровень, вышла из зоны комфорта, устроилась в бассейн.
4: Вы спортсменка, вам это близкая тема на самом деле.
6: Устроилась здесь в бассейне, и вот так потихоньку началось изучение литовского. То есть я вышла из зоны комфорта, благодаря того, что я здесь посетитель, люди немножко смягчают, ну как бы лояльно к тому относились, что я изучаю язык, помогали в моментах где-то справить ошибки в произношении. Ну и вот так понемножку начала изучать язык.
4: Вам сложно было освоиться именно в новом виде спорта? Волейбол, плавание, немного разные как бы вещи.
6: Это два различных абсолютно вида спорта, но помогали коллеги, помогаю понемногу, так сказать, чтоб слишком там тяжело, нет, но есть свои нюансы.
4: Вот расскажите, на самом деле этот бассейн, он не так давно появился в Йонаве 4 года где-то.
6: Бассейн был построен 4 года. Очень много различных детей. Вот, и так же самое школьники, есть украинцы. Ну, с ними больше как будто работают тренера, потому что они больше усугубляются. А я еще параллельно работаю в спортоцентре как тренер волейбола. Так же самое есть там, здесь у меня все украинцы. Девочки украинки прекрасно говорят на литовском. В 6 классе учатся, прекрасные оценки. Есть нюансы, где им тяжело, понятно. Ты ребенок оторван от своего нормального бытия, где он рос. Попадает в новую среду обитания. И очень тяжелая адаптация им бывает, да. Но через разговор, через какие-то дополнительные курсы все равно находится вот.
4: Чем здесь занимаетесь? В бассейне вы кем работаете?
6: Сегодня я работаю спасателем, но и в моменте помогаю тренерам в проведении занятий.
4: Что это за профессия вообще? Спасатель в бассейне современном. В чем ваша функция?
6: Моя основная функция – смотреть, чтобы в бассейне был порядок. Если нужно оказать людям первая медицинская помощь, если кому-то плохо, скорректировать посетителям, подсказать, где какая услуга может быть предоставлена. Вот так, смотреть, наблюдать за водой. Возможно, всякие инциденты. Дети бывают оставлены одни без присмотра там взрослых. То есть родители могут спокойно сидеть в спа-зоне, наслаждаться отдыхом. Ребенок здесь может один быть в бассейне. Ну, то есть такая ситуация, неясно. как поведет себя ребенок, особенно если там маленький, допустим, 6-7 лет. Ну, то есть испугаться немного глубины, потому что есть здесь 2 метра глубины в бассейне. Может испугаться. Ну, всякое бывает. В основном нужно смотреть детей, более взрослых людей, потому что так же самое увлекаются, сауну любят, более сеньоры. Так же самое нужно акцентировать на них внимание очень много. Ну,
7: после сауны, может быть?
6: Сердце достаточно часто, сердечные какие-то вот такие бывают, маленькие, то есть.
7: У вас бывали за вот момент вашей работы какие-то инциденты?
6: Фу-фу-фу, нет. Спокойно.
7: Когда решали, как бы, какую должность здесь занять, были варианты стать инструктором или спасателем, как вы определяли?
6: Спасателем, потому что, ну, недостаточно было еще языкового навыка. Да, немножко, ну, нужно было потренировать. И поскольку для должности тренера нужно образование спортивное иметь. У меня на тот момент этого образования не было, но сейчас учусь в спортауниверситете. Надеюсь, в будущем все...
7: Все-таки тренером хотите стать?
6: Да, да, да. Я себя вижу в этой профессии, связанную с детьми, связанную с тренировочным процессом. Это то, что приносит удовольствие, то, что нравится.
7: Расскажите про учебу. Насколько сложно? Курсы вы, конечно же, прошли. Вы пытаетесь интегрироваться дальше. Уже много лет, на самом деле, живете в Йонаве. Язык вроде как на каком-то уровне, наверное, освоили, но учеба — это ведь совсем другое.
6: Тяжело. Литовские галунис, окончание, да, то есть...
7: Вы понимаете все предметы?
6: Да, да, я понимаю, но письменные работы немножко даются тяжеловато, но то есть все равно требуется помощь мужа со стороны, то есть, чтобы он, ну, помог, присмотрел, показал, объяснил, ну, вот, есть вот такое.
7: Что изучаете вообще? На что сейчас это образование ориентировано? Какие это предметы?
6: Ориентированные предметы более на работу с детьми. Детская педагогика, физиология, анатомия, как правильно подготовить ребенка тренировочному процессу, как его направить на это, вот так. Интересно, поскольку, повторюсь, это то, к чему я и шла, и в чем я себя вижу. То есть я максимально стараюсь углубиться в этот процесс. То есть взять ту информацию, которая максимально мне необходима и которая мне поможет быть в будущем тренером.
4: Говорила украинка Ирина Якутавичина, работающая спасателем в Йонавском бассейне и тренирующая детей по волейболу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил провести встречу, которая, как ожидается, состоится сегодня в Катаре. В то же время Тегеран отрицает, что планирует прямые переговоры с Вашингтоном по соглашению, направленному на прекращение войны на Ближнем Востоке. Это заявление прозвучало после того, как Иран провел первый раунд переговоров с Оманом по вопросам управления судоходством в Ормузском проливе с момента подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, стороны договорились прекратить атаки, которые могли поставить бы под угрозу выполнение достигнутых договоренностей. Французские правоохранительные органы ведут интенсивный поиск человека, которого подозревают в причастности к взрыву в Монако. В результате происшествия пострадали 3 человека, 2 из них получили тяжелые ранения. Следствие рассматривает случившееся как умышленное нападение, первое подобное в истории Монако. По версии следствия, подозреваемый оставил рюкзак со взрывным устройством у входа в жилой дом, после чего скрылся. Украинские СМИ сообщают, что среди пострадавших украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи. Его называют одним из самых богатых людей Украины. Князь Монако назвал происшествие ужасным преступлением. В 2023 году в отношении Ермолаева были введены санкции, а его активы заморожены. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем сохранится переменная облачность. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут сильными, возможен град. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 27 до 32 градусов, а в большинстве западных районов от 21 до 26 градусов тепла. В Вильнюсе ночью будет ясно и без осадков. Температура составит 16-18 градусов тепла. Днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 30-32 градусов жары. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радиопередача «Auksu Amžius». Сейчас 16 часов 28 минут.
8: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionas.